0: Антон Александрович!
1: Есть, как всегда, на благо нашей культуры. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо. Спасибо, господа.
2: Спасибо, девочки.
1: Как всегда.
0: Спасибо, господа.
2: Спасибо, девочки.
1: Как всегда.